і в крупних хлоп'ях при сильном ветре снег валит. У входа в храм

провиденье. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит.